Начало нового дня, отличный повод вновь сказать вам всем доброе утро, друзья. Приветствую всех на волнах 106 FM, с вами Дмитрий Давыдов. На календаре сегодня 12 августа. День замечательный, полный событий, немножечко волнительный и, я бы сказал, довольно прохладный. Всего 15 градусов за окном. Чего ждать от погоды в течение дня, я вам по традиции расскажу немного позже. Ну а пока с удовольствием представлю вам исполнителей, по чью музыку мы с вами и будем просыпаться как минимум в самый ближайший час. Группа «Братья Гримм», диджей Антонио, мод, группа «Тестостерон», Юлия Зиверт, Маршмеллоу и Кейн Браун, Кайли Минок, Женис и Алина Герц, Тига, Филат Фукерас, Баста и Егор Крид, Росс, Бруно Марс, Two Colors, BTS и даже группа Скутер. Вот такая вот обширная музыкальная программа, как вы понимаете. Все это будет исключительно в ближайший час. Надеюсь, ваши планы на сегодняшний день также грандиозны, и пусть они непременно воплотятся. А рабочие дела постепенно подходят к своему завершению, тем более, что выходные уже не за горами, и ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы рабочие дела преследовали вас в субботу и воскресенье. Так что берем себя в руки, приступаем к рабочим делам. Если вы только собираетесь на работу, желаю вам бодрости, поскорее проснуться и наконец-то начать этот новый день вместе с нами.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
0: 106 FM.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева 18 или Хусаинова 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

тестостерона с утра это как раз то, что необходимо для поднятия настроения. Это не женщина, называется песня. 7 часов 19 минут в Уральске. Ну что, друзья, поговорим о погоде. Как я уже говорил вам ранее, за окном этим утром всего 15 градусов тепла. Совсем не жарко, я бы даже сказал свежо. Благо днем, конечно же, станет теплее. Синоптики обещают нам до плюс 30 градусов ближе к полудню. Так что всем, кто замерз, ждите обеда. Там у нас солнышко вылезет и все будет хорошо. Небо абсолютно чистое, таковым будет оставаться в течение всего дня. И только к вечеру облака начнут понемногу собираться, чтобы завтра перерасти в дожди. Вероятность осадков всего 40%, но тучки будут грозно кружить над головами практически весь день. Дожди эти также принесут с собой и похолодание. Выходные выдадутся весьма прохладными, от 11 до 20-21 градуса днем. Так что, возможно, даже придется вспомнить о том, на какую антресоль вы закинули куртку по весне. Благо, тепло еще вернется, в этом сомнений нет. Случится это уже к середине следующей недели. Ну а дальше заглядывать в погодные прогнозы, я думаю, смысла никакого нет. Уж слишком размытыми они получатся. Так что, друзья, довольствуемся тем, что есть. Готовимся к изменениям, которые нам предстоят. Ну и, конечно же, слушаем хорошую музыку. Впереди Marshmello и Kane Brown с композицией Miles on It. New truck.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: утра обо мне не вспомнишь.
1: Радиорубка. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95. Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

И снова песня о беззаботной молодости в исполнении Жениса и Алины Герста на волнах Радио Кей, 7 часов 32 минуты в Уральске. Кстати, друзья, передаю большой привет всем, кто прямо сейчас на стиле, на драйве, ну и, конечно, на нашей волне. Друзья, если вы сегодня проснулись с мыслью, что готовы свернуть горы, у меня для вас отличные новости. Сегодня, 12 августа, на всей нашей планете отмечается праздник максимального движения, энергии и бесконечных перспектив. Сегодня, друзья, Международный день молодежи. Праздник всех молодых, дерзких, амбициозных, а также тех, кто до сих пор чувствует себя на 18, несмотря на то, что спина все-таки иногда похрустывает. Кстати, друзья, один из верных признаков того, что ваша юность плавно переходит на следующий этап, это когда на вечеринке вы начинаете радоваться не громкой музыке, а скорее удобному диванчику, да и вообще лучше, чтобы веселье закончилось до 22:00. Кстати, согласно статистике, прямо сейчас на Земле живет самое большое количество молодых людей за всю историю человечества. Почти 2 миллиарда человек в возрасте от 10 до 24 лет. Мы с вами буквально живем в эпоху самой динамичной развивающейся планеты. Ну и хорошая новость еще одна у меня для вас есть, друзья. Всемирная организация здравоохранения официально продлила молодой возраст аж до 44 лет. Так что, друзья, если вам 35, ну или 40, выдыхайте. Вы официально пока еще по всем медицинским показателям молодежь. Ну, а на самом деле эти возрастные рамки весьма и весьма условны, как вы понимаете. Есть люди, которые сразу рождаются стариками, а есть те, кто и в 80 лет не дает покоя никому. «Вечно молодой» — именно так называется следующая композиция. На мой взгляд, одна из самых, не то что сказать, чтобы молодежных. Сама-то песня уже старая, я бы даже сказал, с бородой, но, тем не менее, поют-то в ней о молодости. Группа «Смысловые галлюцинации» далее в нашем эфире.

Акбота Керембекова с песней «Келем Деши» на волнах Радио Кей. 7 часов 42 минуты на часах нашей студии. Ну что, друзья, не успел я даже объявить наш номер студии 8-771-202-1006. Как ко мне на WhatsApp уже пришло первое сообщение, первая музыкальная заявка от нашего постоянного слушателя Александра, который, несмотря на столь ранний час, уже находится в движении и, более того, желает услышать композицию в исполнении группы «Рок Острова». Группа некогда обладала довольно высокой популярностью, в том числе и в нашем городе. Лет так, наверное, 15 назад очень активно гастролировала. Мне кажется, они даже жили здесь какое-то время. Ну, несмотря на то, что в последние годы уже довольно плотно пропали с радаров, нигде о них ничего не видать, не слыхать, никаких новых релизов. От них также не слышно ни о каком завершении карьеры. Ребята, участники группы, не объявляли. Так что, возможно, готовят где-нибудь в каких-нибудь музыкальных студиях подпольных какие-нибудь новые релизы, и скоро мы от них что-нибудь услышим. Ну а пока специально для Александра прозвучит довольно старая и, по всей видимости, любимая им песня, которая называется «Лишь только солнце». Далеко не самый главный хит, но тем не менее я уверен, что среди наших слушателей и почитателей творчества группы «Рок Острова» найдутся и те, кто хорошо знает эту песню.

Кросс и Бруно Марс с песней «Апати». Композиция об одной южнокорейской забаве. 7 часов 51 минута в городе Уральск. Ну и друзья продолжают приходить ко мне в студию сообщения на номер 8-771-202-1006. И на этот раз поднял руку с места наш постоянный слушатель, которого зовут Михаил, и который тоже желает услышать свою композицию, свою любимую композицию, по всей видимости. Песня называется «Ни минуты покоя». Посвящается она, наверное, прежде всего тем, кто этим утром немного проспал, тем, кому на работу к 8, а он вот только-только оторвал голову от подушки и прямо в эти минуты судорожно собирается, приводит себя в порядок для того, чтобы успеть вовремя приехать к рабочему месту и чтобы начальство не зафиксировало ни секунды прогула. Лев Лещенко исполняет эту композицию. Всем, кто добирается до своих рабочих мест, я желаю счастливой дороги. Ну и, конечно же, не прощаюсь с вами, несмотря на то, что первый музыкальный час подходит к концу. Впереди еще много музыки. Оставайтесь на волне нашего города.

Вот такая легкая композиция под названием «Воздушный сарафан» открыла музыкальный час на волнах Радио Кей. Исполняет ее артист, который называет себя Джонни. Сразу вспоминается фраза «Джонни, сделай мне монтаж». Кажется, это из фильма «Человек из бульвара Капуцинов». А я приветствую всех, кто не спит и настроен на волну нашего города. Вы слушаете Радио Кей. Меня зовут Дмитрий Давыдов. Сегодня, я напоминаю, среда, 12 августа. Температура за окном сдвинулась с мертвой точки и начала расти, за что огромное спасибо солнышку. Ну а в нашем эфире новая порция музыки уже готова отправиться прямо к вам по радиоволнам. Мика, Эва Макс, Холли Флейм, группа Мумитроль вместе с Даней Милохиным, Робин Шульц, Зерб, Селена Гомес и Маршмелло, группа Градус, Артур Пирожков и много-много чего еще прозвучит для вас уже в ближайшие 60 минут. 8-771-202-1006, напоминаю номер нашей студии, на которую я все так же принимаю ваши сообщения через мессенджер WhatsApp, музыкальные заявки и, конечно же, приветы и поздравления в нашу постоянную рубрику «Кто сегодня молодец», которая прозвучит в эфире ровно в 9:30 по расписанию. Так что, друзья, если у кого-то из ваших знакомых, друзей, близких есть поводы для того, чтобы их поздравить, может быть, какие-нибудь приятные события в их жизни случились, там, новоселье, на работу на какую-нибудь новую интересную вышли, вы их поздравьте обязательно, будет им приятно, ну и нам тоже, конечно же. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиция, которую все вы хорошо знаете. Композиция называется «Relax, Take It Easy», исполняет ее Мика. Ну и, конечно же, это не повод расслабляться, тем более, что ровно середина недели у нас на календаре, выходные не за горами, и обязательно нужно успеть закончить все рабочие моменты.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко, но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Исполнитель, называющий себя Holy Flame, с песней под названием «Тону» прозвучал в нашем эфире 8 часов и 20 минут в Уральске. Страсть к покупкам – настоящая одержимость, особенно среди женской половины человечества. Корзины маркетплейсов, которых порой содержат тонны очень важного и различного товара, который отложен на потом. Но иногда чрезмерная тяга к тратам может закончиться даже тюремным сроком. Майя Йосида на собственном опыте убедилась, что страсть к импульсивным покупкам до добра не доведет. 32-летняя сотрудница ресторана в течение целых 2 лет заказывала сувенирную продукцию на различных персонажей из аниме и в итоге заказала товаров на сумму около 27 миллионов долларов. Друзья, вы только вдумайтесь, 12,5 миллиардов тенге. Но не стоит думать, что у Майи была такая огромная сумма денег, и теперь она обладает такой обширной коллекцией фигурок. Ничего подобного. Ведь женщина не собиралась ни за что платить и попросту не забирала пришедшие ей товары, которые в итоге отправлялись обратно, но уже за счет продавца. Магазины, разумеется, регулярно блокировали счета, но женщина была весьма и весьма настойчива и создавала новые аккаунты. Всего за 2 года было создано 238 учетных записей. И хотя товары фактически не достались покупательнице, магазин все же понес убытки. Возврат неполученных посылок обошелся примерно в 47 тысяч долларов или 22 миллиона тенге. В итоге Майю все-таки арестовали за мошенническое препятствие работе бизнеса. И на допросе она объяснила, что заказывала все новые сувениры, пытаясь избавиться от стресса. Вот такой вот урок, друзья. Надеюсь, вы не последуете примеру Майи и найдете для себя другие способы избавляться от стресса. Ну, например, вот слушать хорошую музыку. Тем более, что впереди вас ждет композиция в исполнении группы «Добро».

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, резилечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем. 8.34 в Уральске, вот и настал час X, ну или Y. В общем, время поиграть в нашу ежедневную, регулярную, музыкально-интеллектуальную игру под названием «Керамеры», игру, в которой мы с моими коллегами каждый день придумываем для вас все новые-новые каверзные музыкальные загадки, а вы, друзья, продолжайте их каким-то необычайным образом разгадывать. Напомню правила нашей игры, они предельно просты. Далее по команде прозвучит музыкальный фрагмент одной популярной композиции, которую я специально для вас накануне приготовил. Развернул задом наперед, шиворот на выворот, вы можете называть это как угодно, задача ваша лишь одна. Послушать музыкальную загадку и попробовать разгадать, какая же композиция за всей той какофонией звуков скрывается. Как только вам станет понятно, что же это за песня, сразу берете в руки мобильный телефон и звоните по номеру 8-771-202-1006, где вам предстоит, ну, прежде всего, конечно, представиться, ну и попробовать назвать ваш вариант ответа. Меня интересует прежде всего название песни, но если вы знаете название исполнителя, то я вас наведу всякими наводящими вопросами и на название самой композиции. Если даже этого не знаете, в принципе, хватит даже того, чтобы вы ее напели. Это тоже будет считаться за правильный ответ. Номер нашей студии, на который нужно звонить, 8-771-202-1006. У меня проходят последние проверки, все ли на месте. Все в порядке, я готов принимать ваши звонки. Ну а вы, я надеюсь, готовы слушать музыкальную загадку, которая прозвучит прямо сейчас.

0: Вы знаете, друзья, вот я вчера, когда искал песню, я думал, выберу что-нибудь посложнее, чтобы люди помучились, подумали, погадали, может быть, кто-нибудь позвонит, ответ даст нам неправильный. Но, вы знаете, а звонок в нашей студии-то уже раздался, даже загадка не успела до конца дозвучать. Алло, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Аслан. Неужели снова вы? Как ваши дела?
1: Спасибо, хорошо, шикарно.
0: Ну вот я вот даже вот не могу представить, откуда у вас в голове такая огромная фонотека. Неужели вам и эта песня знакома?
1: Пару раз вроде слышал.
0: Ну давайте назовем ее название или споете, может быть. Что это за песня?
1: Не спою. Смайл, нет?
0: Абсолютно верно. А кто поет?
1: Сети.
0: Ну, тут излишни какие-то вообще комментарии, это абсолютно правильный и исчерпывающий ответ. Я, честно, не знаю, как вы это делаете, Аслан, потому что, ну, вот эту песню я бы, наверное, даже название ее в прямом направлении не вспомнил, а вы где-то вот это вот все в своей голове выкапываете и каждый раз правильно, я удивляюсь. Спасибо вам огромное за правильный ответ, Аслан.
1: Ну, а сейчас... Кто-нибудь кроме меня играл?
0: Нет. К сожалению или к счастью для вас, нет. Вы единственный у нас победитель. Да. Вот если можно хрустальную сову дать или какую-нибудь другую хрустальную статуэтку, которая будет знаменовать вот такую вот серию побед крупную, то вот вы ее абсолютно точно уже заслужили. Аслан, с вас привет и поздравления. Просто так не отпустим.
1: Всем хорошего дня, всем слушателям Радио Кей. Всего самого наилучшего. Скоро выходные, уже потихоньку холодает. Вот. Всем всего отличного. Слушайте Радио Кей. До свидания.
0: Спасибо вам огромное, Аслан, за звонок, за победу, за участие. Вам тоже самого замечательного дня, классного настроения, чтобы тепло еще сохранялось. Ну вот, в общем-то, и услышали вы все, что нам хотел сказать Аслан. Правильный ответ, самое главное, прозвучало. Это действительно песня под названием «Смайл», исполняет ее группа «Сети». Группа, ну, на мой взгляд, довольно непопулярная. Во всяком случае, я вчера зашел посмотреть, какие у них есть альбомы, какие у них есть песни. Всего два альбома они написали, студийных, один еще живой альбом. Из песен тоже я всего парочку узнал. Ну и вот, пожалуй, самый громкий хит этой не слишком уж популярной группы «Сети» под названием «Смайл» звучит в нашем эфире прямо сейчас.

Композиции под названием «Смайл» — достаточно лирическая композиция, 8 часов 42 минуты в Уральске. Кстати, друзья, немногие из вас наверняка знают, ну вот Аслан-то наверняка точно знает, что основатель группы «Сети» — бывший участник, бывший музыкант группы «Би-2». Ну, через группу «Би-2» вообще прошло огромное количество музыкантов, они периодически ротируют свои составы, ну, по всей видимости, для того, чтобы как-то видоизменять звучание. И вот один из этих музыкантов, отколовшись от коллектива, решил взять, да и основать собственную группу. Насколько успешно она получилось, судите исключительно вам, а у меня, друзья, есть музыкальная заявка, которая пришла на номер студии 8-771-202-1006. Прислал ее наш постоянный слушатель Дмитрий, который сегодня решил пойти, как, впрочем, и часто это бывает, потяжелый, и заказал композицию в исполнении группы Skillet. Песня называется Hero, достаточно драйвовая, ракешная композиция, но, тем не менее, я уверен, многим из вас отлично знакомая. Слушаем и наслаждаемся, ну и еще одна музыкальная заявка у меня на очереди на финал этого музыкального часа.

Маур и Амири с песней My Love на волнах Радио Кей. 8 часов 51 минута в Уральске. Очередной музыкальный час завершается. Но прежде чем подвести его итоги, как я уже говорил ранее, хочется мне исполнить еще одну музыкальную заявку, которую на этот раз прислал наш еще один постоянный слушатель Михаил Великий, который успел проснуться и начать новый день вместе с нами. Композицию, которую он сегодня пожелал услышать, называется «Давай на самый верх». Мне кажется, замечательное название, такое целеустремленное. Исполняет ее Юлия Зиверт, Эвер и Директориалс. Кто эти два человека, помимо Юлии Зиверт, я, честно говоря, не знаю. Вообще, Михаил отличается тем, что очень часто знакомит меня с новыми композициями. Вот если Дмитрий заказывает то, что мне по душе с ранних лет, то вот Михаил знакомит с новыми артистами, с новыми треками, за что вам, Михаил, огромнейшее спасибо. Давайте послушаем эту песню вместе с вами. Ну и, конечно же, друзья, не разбегаемся. Впереди еще целый час, наполненный музыкой и, конечно же, приветами и поздравлениями, которые вы все еще присылаете на номер нашей студии 8-771-202-1006. Некоторые из них уже дожидаются своего часа, ну а некоторых я все еще продолжаю ждать сам от вас, от наших самых дорогих и любимых, тех, кто живет в городе Уральск.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

помощью музыки объединить миллионы людей по всему миру. Макс Корж с песней под названием «Жить в кайфе» открыл очередной музыкальный час на волнах радио Кей. 9:03 в Уральске, на календаре среда, 12 августа. Надеюсь, что ваше утро тоже началось с кайфом и хорошим настроением, и весь сегодняшний день уверенно пройдет в том же русле. И впереди вас ждут Авичи, Мона и Баста, Coldplay, Thomas Gold, Клинганды и еще много музыки, не нашедшей себе места в предыдущем музыкальном отрезке. 8-771-202-1006 — это номер нашей студии, на которой я принимаю ваши музыкальные заявки, а также приветы и поздравления в рубрику «Кто сегодня молодец?», что даже еще более важно, если у кого-то из ваших родных и близких есть поводы для того, чтобы передать им теплые пожелания, смело шлите сообщение через мессенджер WhatsApp и будьте уверены, что уже в этом музыкальном часе ровно в 9:30 все они будут озвучены в нашем эфире. Ну а наша музыкальная программа продолжается. Композиция под названием «Waiting for Love» исполняет ее певец и музыкант, которого все знают как Avicii.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия.
3: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Лечебное дело, квалификация фельдшер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Акушерское дело, квалификация акушер, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация медсестра общей практики, срок обучения 2 года 10 месяцев. Сестринское дело, квалификация массажист. Срок обучения 1 год 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес: Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, 9, 22. Остановка Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Глен Кэрролл при участии Денниса Фёрста прозвучали в нашем эфире с композицией под названием «Home». 9:22 в Уральске. Ну а сейчас, друзья, в эфире моя любимая рубрика «В мире животных». На этот раз новость пришла из страны восходящего солнца, Японии. Жители города Сидзуки-Иси то и дело страдают от медведя, который без спроса наведывается к ним в гости. Зверь бесцеремонно вваливается в жилище людей в поисках еды. Да не абы какой еды. Губа у Мишки не дура, его в основном интересует сладости. В одном из домов он поначалу начал есть кошачий корм, но быстро понял, что еда младшего брата царя зверей ему не по статусу и переключился на печенье с коричневым сахаром и ванильным кремом. В другом доме его заинтересовало сухое молоко, а после зверь и вовсе забрался в кондитерскую, изготавливающую традиционные японские сладости, и слопал все, что было в холодильнике. Представители власти пытаются поймать лакомку, расставляя ловушки, причем некоторые устанавливают даже внутри жилых домов, которые медведю особенно понравились. Но медведь достаточно осторожен, обходит ловушки стороной, оставляя владельцам домов лишь видеозаписи на камерах наблюдения, где четко видно, как вкусно живется косолапому гостю. Вот такая вот история из Японии. Говорят, что в России медведь пешком ходит. Да на самом деле многообразие природы настолько велико, что вот в Америке еноты проказничают, в Японии мишки. А у нас кто? А у нас вот таких зверей, к сожалению, нет. Мне кажется, это не какой-то, какая-то недоработка, какое-то недопущение. Надо бы тоже, чтобы у нас появился какой-нибудь зверь, который вот так вот немножечко распоясался и не давал людям спокойно жить, расслабиться и вообще вот таким вот образом хулиганил. Продолжаем нашу музыкальную программу. На очереди композиции в исполнении группы «Скутер». Да, разумеется, это кавер на песню группы «Кис», но тем не менее звучит уж очень гармонично и поэтому является постоянным гостем нашего музыкального эфира.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Кто сегодня молодец?
3: Вот это я подгадал, друзья, ровно 9.30 в Уральске. Друзья, пришло время озвучить приветы и поздравления, которые вы, друзья, успели прислать на номер нашей студии 8 771 202 1006. Геннадий передает привет своим любимым соседям, которые сегодня с самого раннего утра решили начать делать ремонт. Что характерно, прямо в тот самый день, когда я решил выйти в отпуск, чтобы как следует выспаться. Очень надеюсь, что шумные работы не затянутся надолго. Ну что ж, Геннадий, могу вам исключительно посочувствовать и действительно пожелает, чтобы тяжелые строительные работы скорее завершились и соседи приступили к поклейке обоев. Это дело не такое уж и громкое. Жинсыз Бай поздравляет с днем рождения своего брата Лукпана. С днем рождения, брат, желаю много здоровья, успеха в делах и спокойствия дома, чтобы семья была твоей поддержкой и опорой. Приглашение получил, в пятницу вечером буду как штык вместе с Айгуль. Вот такое вот поздравление с днем рождения. Дулет выражает огромную благодарность девчонкам из 22-й аптеки. Быстро обслужили, нашли все препараты по рецепту и дали консультацию, успехов и большого числа клиентов. Ну, так вот, 22-я аптека, между прочим, наша. Ну и чувствую вибрацию по столу, переключаюсь на другое окно. Еще одно сообщение нам прислал наш постоянный слушатель Александр. Хочу поздравить с юбилеем Храбкова Антона. Антоха, будь здоров и счастлив. Вот такое короткое сообщение от нашего дорогого слушателя Александра. Ну что же, вот и все сообщения, которые прислали вы, но это еще не все, поскольку сегодня среди нашего коллектива акционерного общества Талаб тоже есть именинник. Сегодня свой день рождения празднует сотрудник ритуальной службы нашей компании Алиев Сансызбай Булатулы. Сансызбай Булатулы, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам крепкого здоровья, чтобы работа приносила радость и удовольствие, чтобы каждый новый день приносил вам улыбку, хорошее настроение, и сегодняшний день был полон самых теплых, приятных слов в ваш адрес. Поздравляю вас с вашим персональным индивидуальным праздником. Вот такие вот теплые пожелания сегодня прислали вы, наши дорогие слушатели, за что вам огромное спасибо. А мы продолжаем двигаться далее. На очереди композиция в исполнении группы «Градусы» с жизнеутверждающим названием «Будем жить».

0: Окей, окей, окей. Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей. На частоте твоего сердца.
1: Лангустой ход твой мысли странен. Морской капустой укушен. Во льдах бывало застревали, как шпицы Бергена сыны. Что знал ты о дне Антарктиды, куда хотел однажды сдаться, как будто с купола упавший со своей башни, со своей башни.
2: Я к тебе в гости, тук-тук.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио «Окей» на частоте твоего сердца. 106 FM.

күннен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

9:51 Уральский. Ну что ж, друзья, вот и третий музыкальный час стремительно подходит к своему завершению. И все, что мне осталось сегодня, это подвести итоги нашего сегодняшнего утра и, конечно же, рассказать вам о тех многочисленных событиях, которые случились в этот самый замечательный день 12 августа в далекие-далекие годы. Именно в этот день, в 1851 году, в США была запатентована швейная машинка Зингер. На ее создание потратили всего 11 дней. К этому моменту уже существовало множество других конструкций швейных машин, но все они были громоздкими, неудобными и быстро ломались. Более 100 лет швейные машины фирмы Зингер верно служили более чем 100 миллионам домохозяйств и еще 67 странах мира. В 1981 году началась продажа персональных компьютеров IBM PC с операционной системой Microsoft DOS версии 1.0. Мало кто из простых людей мог тогда позволить себе иметь дома это чудо техники. Компьютеры в основном устанавливались в больших компаниях, университетах, исследовательских центрах и государственных учреждениях. И это сегодня практически в каждом кармане можно найти мобильный телефон или смартфон, который, по сути, является персональным компьютером, только во много-много сот раз мощнее, чем тогда. IBM PC, вышедший в 80-х. В 1865 году английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол для дезинфекции инструментов и рук, что впоследствии в результате вот этих обработок смертность резко сократила практически втрое. В 1877 году американский астроном Масов Холл открыл спутник Марса Деймос. Я напомню, что у Марса, в отличие от Земли, два естественных спутника. Один называется Деймос, другой — Фобос. В 1954 году родился Франсуа Олланд, французский политический и государственный деятель, первый секретарь социалистической партии Франции, а также президент Франции в период с 2012 по 2017 год. Ну и так, что еще? В 1980 году родился Доминик Суэйн, американская актриса, исполнительница главной роли в фильме «Лолита» 1997 года. Ну и завершает этот список событий день рождения Марио Баллотелли, итальянского футболиста, серебряного призера чемпионата Европы по футболу 2012 года. 36 лет ему сегодня исполнилось. Вот такие вот события окружают наш сегодняшний день, 12 августа. Друзья, я желаю всем вам отличного продолжения дня, завершения этой рабочей недели, чтобы вас ждали только хорошие новости, чтобы что-нибудь такое положительное в вашей жизни случилось, чтобы вы могли смотреть вперед с улыбкой, с воодушевлением и знали, что все будет хорошо. А я на этом с вами прощаюсь, друзья, услышимся с вами, надеюсь, совсем скоро в эфире Радио Кей. Всем пока!

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне оңырау шал.
5: ОКИ.
6: Радио ОКИ на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95. Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 50 07 95 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Урагбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: ОК
0: радиосы сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Оралда сағат 12.
1: В Уральске 12 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульназ Кабдуллина. В пяти регионах Казахстана откроют специальные центры поддержки предпринимателей. Об этом сообщил председатель правления фонда ДАМО Фархад Сарсикеев. По его словам, предприниматели часто не знают, в какую организацию обращаться при возникновении проблем в бизнесе. Поэтому для них внедрят принцип одного окна, где можно будет получить помощь по разным вопросам. Центры в пилотном режиме откроются в Астане, Алматы, Шымкенте, а также в Северо-Казахстанской и Актюбинской областях. Предприниматели смогут получить консультации по финансированию, а также задолженностях, государственным мерам поддержки, налогам и сбыту продукции. Пилотный проект продлится с сентября по декабрь. По его завершению оценят эффективность новой системы и решат, распространять ли ее во все регионы страны. В Казахстане продолжается прием детей в первый класс. В этом году в школу пойдут более 380 тысяч детей. На сегодня уже принято около 320 тысяч первоклассников. Более 71% из них будут учиться на казахском языке. Более 26% на русском. Подать документы можно до 31 августа через egov.kz, либо egov mobile и непосредственно выбранную школу. Также в Казахстане проходит республиканская профилактическая акция «Безопасный азимут». Ее цель – предотвратить несчастные случаи и гибель людей на воде, а также напомнить гражданам о правилах безопасности. Более чем за месяц специалисты Министерства по чрезвычайным ситуациям выявили на водоемах свыше 600 нарушений. В результате нарушителям выписали штрафы на общую сумму более 9 миллионов тенге. Спасатели напоминают, купаться следует только в разрешенных местах. Детей нельзя оставлять без присмотра, а при нахождении на воде нужно использовать спасательные жилеты.

Казахстане создадут цифровую карту бизнеса. По словам заместителя Министерства национальной экономики Бекпулата Молдабекова, в новой системе основная информация о каждом предпринимателе будет собрана в одном месте. В том числе будут учитываться финансовое состояние компании, возможности для развития и возможные риски. Это позволит направлять государственную поддержку тем предпринимателям, которые действительно в ней нуждаются. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Западно-Казахстанский высший медицинский колледж – одно из ведущих учебных заведений западного региона Казахстана с более чем 110-летней историей, приглашает абитуриентов на обучение по следующим специальностям. Сестринское дело – квалификация «Прикладной бакалавр сестринского дела» на базе общего среднего образования. Срок обучения – 3 года 6 месяцев. На базе технического и профессионального образования по ускоренной программе обучение – 1 год 6 месяцев. Лабораторная диагностика – квалификация «Медицинский лаборант». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Фармация. Квалификация «Фармацевт». Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Для обучающихся из других регионов предоставляется общежитие. По окончании выдается диплом специалиста среднего звена. Наш адрес – Уральск, улица Жангирхана, 67. Телефон для справок – 31 46 44. Проезд автобусами номер 2, 3, 5, номер 9, 22. Остановка – Медколледж. Выберите востребованную медицинскую профессию и сделайте уверенный шаг к будущему. Мы ждем вас. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов – и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе на зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50 07 95. Место мечты ждет тебя.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия. Команда АО «Талаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 500795.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: Поставь дела на паузу.

0: Оралда сағат 14.
1: В Уральске 14 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. В Казахстане разрабатывается единый этический кодекс для психологов. Его проект опубликован на портале открытых нормативно-правовых актов. Документ будет обязательным для всех психологов, включенных в государственный реестр. В нем прописаны профессиональные требования к специалистам, правила сохранения конфиденциальности клиентов, обязательное получение согласия на оказание психологической помощи, а также запрет на злоупотребление профессиональными полномочиями. Новые требования направлены на повышение качества работы психологов и защиту прав граждан. Документ вынесен на общественное обсуждение до 25 августа. Житель Уральска осужден за дропперство, незаконное использование чужого банковского счета. По данным следствия, мужчина нашел в одном из телеграм-каналов предложение о легком заработке и согласился на незаконную работу. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года и 6 месяцев. В Западно-Казахстанской области с начала пожароопасного периода зарегистрировали 10 лесных и 3 степных пожара. Огнем было охвачено около 50 гектаров леса и 1500 гектаров степи. Кроме того, зафиксировали почти 90 случаев возгорания степной растительности. Общая площадь таких возгораний превысила 2000 гектаров. Для раннего обнаружения пожаров в регионе работают 10 видеокамер. Лесные и степные территории ежедневно контролируют и с помощью космического мониторинга. При необходимости проводится воздушное патрулирование. Также в стране нотариальные услуги переведут в цифровой формат. Теперь граждане смогут онлайн контролировать нотариальные действия и документы, оформленные с их участием. Для этого запустят новую цифровую платформу. В системе можно будет открыть личный кабинет и видеть, какие нотариальные действия были совершены. При необходимости граждане смогут пожаловаться на незаконные действия нотариуса. Также предусмотрена биометрическая идентификация граждан и нотариусов. Это позволит превысить безопасность персональных данных. Кроме того, искусственный интеллект будет помогать проверять документы, выявлять ошибки и возможные риски. После тестирования платформу планируют до конца года запустить во всех регионах Казахстана. В Турции изменились правила пользования пляжами. Теперь за прибрежные территории будут отвечать не муниципалитеты, а центральные власти. Главная цель – прекратить незаконный сбор денег и обеспечить свободный доступ к морю. По новым правилам нельзя требовать плату за вход на пляж. Также запрещено перекрывать вход и не пропускать людей. Коммерческие пляжные объекты должны оставлять не менее половины территории свободной для отдыхающих, которые приходят со своими вещами. Кроме того, такие базовые услуги, как душ, туалет и места для переодевания, должны предоставляться бесплатно. Власти считают, что новые правила помогут снизить расходы туристов и сделать пляжи доступными для всех. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе.

0: занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Окей
3: радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 номеріне қоңырау шал.
7: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках «Аутолаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других, и главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300. Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Уралда сағат 16.
1: В Уральске 16 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Здравствуйте, в прямом эфире новости, у микрофона Гульнас Кабдуллина. Глава государства наградил группу граждан, внесших значительный вклад в развитие страны. На торжественной церемонии в Ахурде государственные награды получили известные деятели культуры, науки и сельского хозяйства. Художнице Батимея Заурибековой вручили орден Отан, литературоведу Турсену Журтбаю орден Барыс первой степени. Государственный деятель Александр Судьин награжден орденом Барыс второй степени. Актеру и театральному режиссеру Нуркана Жакабаю присвоено звание «Народный артист Казахстана». Также ветеран сельского хозяйства Виктор Хильниченко удостоен почетного звания «Заслуженный деятель Казахстана». Министр просвещения Жулдуз Сулейменова провела совещание с руководителями управления образования всех регионов по подготовке к новому учебному году. На встрече обсудили готовность школ к приему учащихся, строительство новых учебных заведений и ремонт действующих. Руководители региональных управлений рассказали о текущих ситуациях и проблемах, которые необходимо решить. По итогам совещания регионам поручили усилить контроль за сроками и качеством работ и обеспечить полную готовность школ к новому учебному году. В Казахстане разрабатывается единый этический кодекс для психологов. Этот проект опубликован на портале открытых нормативно-правовых актов. Документ будет обязательным для всех психологов, включенных в государственный реестр. В нем прописаны профессиональные требования к специалистам, правила сохранения конфиденциальности клиентов, обязательное получение согласия на оказание психологической помощи, а также запрет на злоупотребление профессиональными полномочиями. Новые требования направлены на повышение качества работы психологов и защиту прав граждан. Документ вынесен на общественное обсуждение до 25 августа. В Западно-Казахстанской области с начала пожароопасного периода зарегистрировано 10 лесных и 3 степных пожара. Огнем было охвачено около 50 гектаров леса и 1500 гектаров степи. Кроме того, зафиксировали почти 90 случаев возгорания степной растительности. Общая площадь таких возгораний превысила 2000 гектаров. Для раннего обнаружения пожаров в регионе работают 10 видеокамер. Лесные и степные территории ежедневно контролируют с помощью космического мониторинга. При необходимости проводится воздушное патрулирование. Мобильные группы провели более 1000 рейдов по проверке пожарной безопасности. За нарушение к административной ответственности привлекли около 460 человек. Бурабая для туристов временно ограничили доступ к горам Кукшетау и Булектау. Причиной стали сильная жара и высокая пожароопасность. Сейчас на территории Государственного лесного фонда Бурабая установлены 4 и 5 класс пожарной опасности. Поэтому до 20 августа подниматься на эти горы запрещено. Ограничение введено для обеспечения безопасности туристов. Это были все новости к этому часу.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
4: Ищешь работу? А может, хочешь освоить новую профессию и начать зарабатывать? В акционерном обществе «Талаб» открыты вакансии. Специалист по ремонту тонометров и глюкометров, а также мастер оптики. Даже если у тебя нет опыта, это не проблема. Мы обучим с нуля, покажем на практике и поможем уверенно войти в профессию. Здесь ты получишь реальные навыки, стабильную работу и возможность профессионального роста. Все, что нужно, это желание работать и стремление к достойному заработку. Начни сейчас. Звони по номеру 500795. АО «Талаб» – место, где начинается твоя профессия. Срочно требуются водители на автомобиль «КамАЗ-самосвал», а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: мнением бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247 300.

0: перевела на паузу. Радио «Окей».
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «ТАЛАП» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «ТАЛАП» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «ТАЛАП» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
4: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
5: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
6: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

чашка кофе в день поможет помочь вам снизить риск депрессии на 20%.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: добавить здоровья и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
1: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
2: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
1: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
3: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Впрочем,
1: летучие мыши всегда поворачивают налево, вылетая из пещеры.
0: Между прочим,

0: Радиорубка.
1: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей. И все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Вопросом размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талап» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: ОКЕ.
4: Радио ОКЕ.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51 27 41 8 771 202 1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом. А все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: ОКЕ.
5: Радио ОКЕ на

0: вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место не для...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. Приложение «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: шапка. Смотри, супер. Ой, давай. Джасы.
1: Ничего, нормально.
0: Эй, что такое?
2: Равно автурно.
3: Как всегда.
0: Come on, смотри, life is beautiful.
4: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио ОК? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: «Окей» – радио «Окей» – место не для

0: везде.
1: Знаю, где бы я ни был, во мне пожара не пепел.
0: Я с тобой еще, я с тобой везде.
1: Спасибо, что встретил локоны твои.